хоть фришку сорут, да на мену мирагро. Хоть я эцеруйчи логок сулетнак,